0: Авто Радио. И в следващите 60 минути. Авто Радио.
1: Авто Радио.
0: Авто Радио.
1: Авто Радио.
0: Авто Радио.